0: We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
3: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: best music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Руслана, and these are Дикі Тань.

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Эдга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Hey, go ahead! Руслана here! Your DJ World Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. In the police only one foot. Ням-ням-ням!

0: Восток FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я всю неделю готовился, ждал. Время пришло, оделся,

0: Я так живу.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Are you ready for some glue?

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: Руслан here! Hi everybody! I hope you like this track. If not, change the channel. I don't care.
2: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови. Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
1: If you miss your motherland, you are in the right place. Несе
0: Все будет нашим.

0: was Talk FM, real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Моя душа несется
1: ввысь. Комьюнити-радио для восточных европейцев.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: Today, Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ва.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: what do you use your Flisa card for?
1: I use it to buy baby over the internet.
0: Flisa is more convenient than cash and accepted around the world. Flisa works overseas when you need it most. Flisa, it's time to start paying.
2: Top quality music для Восточной Европы.
3: Are you crazy?
2: Сейчас в Liberty City.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта